0: Иба я, пата джизу я, мичангам сагалер.
1: Ача.
0: Сага иба янлуба асер, иба так алиба properties, чаги, combustion индан, брайпордака, тангбу масы дангадыдэ. Иба я, биолизис дасер процесска ачанга атугар, асер иба нонг ашиба ма, органик вест амшир, удан сын танак чугу такизы макабадам. Мисра алунунг, Мунда мала, асерно ай идемджи, амшир даше.
1: Ача.
0: Биолизис процесс нонджи идем джанадемджи, оксиген матенидан. Хитцдакцер. Куба ачанга идемджи декомпоз асер, асер газ, ликвид, асер солид комдакцер. Ипа нонджаги куба солид резидиу анангер. Ипа данджи биожар дажар. Ипа иканадан юникса продакшн медит амшиба ачанга. Мичангден палала да медитер. Мичанг ябу петрол, дизел ама фьюл га асица сушилер. Сага паючар ябу intentionally environment асер agriculture нун теори агызыца суши янглу тутпа галер. Биолизис ачанга янглу баджаги карбунжи стапл форми ардакцер асер алима ци мупун тачунба камдакцер даше. Ипа байоджар ачанга мупунгнунги карбон диоксид индукцба чидан масы сага сэнджуи асэр мэлния тунга карбон кандэнджи али нон локса айор. Байоджар процесс ачанга я али тумо тачунба камдакцэр дашэр. Ану ипа яки ци асэр нютриэнс палала чинди суда айуба ачанга али тумо мапангта ланга алэр асэр цинэ сумунгцы Padam tajung atau takcer.
1: Acha.
0: Hasil iba ajanga artificial fertilizer dama amshisi nendak matukar dahsyer. Kuba ajanga alima raksazer idam fertilizer padal amshiba ajanga aje alima kangang raksa uba sungi mudeder. Nongji idam ji kudang amshidir idam ji fertilizer idam ji mamshisi hasil idam ji nendak malih kama tukar. Ano payujarin tangji result tajung tang atukar. Asir alima change factor nung tiari tu luangwer. Mim jir demi iba amala mabaranji kangadang junga angazaga inyaka. Alima zengsang mubung tamma jungba makamzi saga ta jungba gadi aruzi da yimlaraje. Talisa ano bayojarya microorganisms aiga adama talidaki asiza ta jung lir da shereje. Asir iba ajanga, ano alitumo chinjang kangagi da jongba kumdakzer.
1: Acha.
0: Sustainable solution for climate change da asibaji, payujar ya alizi gajasir organic waste bintana iba nungi valuable resources atotakzer. Crop production nung dangmasi saga carbon sequestering asushi tiari tulu anguba da jangzakji kangadang tulu lir.
1: Acha.
0: Асер али квалити чондақсыр. Зі біндіна юдедір, ідім та чанзық чынді climate change problem декал асы бадын кілімі, ідім жі кілімі арыр дашыр.
1: Байу чар нан технологи бажі, асынлі ма нұңбу айгады мөмінді чі ная, удан ная шидан жаң, іпа я бу күча негатив импакта малия маға аңауғу, ану таліса, Jana tinduk senung ni tang aje iba technology je kama am siapa nang baje je, uda tajang zatang ana aje kangsa cungar, uda ngai payo caya iba tasia, tajang zatul walir ta sura ni ano ta senang baga, nang senang naya, alu imertem, anu ay talisa alu tilala tang ay imertem ya nae, pono kaya payo car ajanga Kecik utara, tajang zakmu terjama. Tapi sebab iba dengji ribsemani orang anu kasih nangat dokte. Panu kia iba biochar proses. Misalnya orang biochar technology, tapi sebab je iba je alu tila kipur je kia amshi dite kukalir na. Aje kan betul nerja.
0: Okay, orang tercakap orang yang masih de. Biochar ya alu yang macam tila tulu aja ki. Амшидыц гугалер. Ачуда, ипа мапарынья тулуққа тыныңаге Warm Heart Dasar Global Movement тулуқлер.
1: Ача.
0: Парнук ачанға сайуа аңазықтақцыр. Асыр ипа дысайуба ачанға.
1: Ача.